0: Рісня Плетху.
1: Не ремліксер.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.